0: экзамена приезжаем туда. Короче, по левой стремлении. Первый день. Там буран страшнейший. Время ноябрь.
1: Мы сидим 2:00 ночи. Уже теплые, выпили, наверное, не знаю сколько. У нас бригада 4 человека.
2: Это басистки.
3: Да.
4: Мы поняли, сын.
1: Не надо об этом кричать.